шеста рука и мама. Солудная и месячина, месячина, йо-йо. Седела сам за машином, шила сам. Ай, ши, ай, ша, ашик, жена твоя.

Что с бензин, лучшего жену? Что с бензин, лучшего жену? Что с бензин, лучшего жену? Так забью на терен, так забью на терен, так забью.

0: с моя делегация.
1: Я сам доказ, каци-хучи, да си можем, бози, боже, прокрода спустим.

регоче трилладно, боле стара баба, него дева млада. Боле едно в руце пиво, него четри ладна.

я йошли сам никад не был, ни сам никад пенетриро, не дозволи судьбу клей.